0: Московское время 13 часов 30 минут. В эфире «Маяк».
1: Voll die Bulle! One, two, three, four!